0: Кра!
1: Кра! Кра! Ха! Зэхэмэ!
2: Исай!
3: Into deep in
2: Ай! Сосик сафэнэнэс бич!